0: აი ალბათ.
1: Наверное,
0: ეს კამი იქნება ჩემი საწოლი.
1: Вот такая будет моим ночлегом.
0: Дамиджерет, ეს ყველაზე სუფთა ადგილია.
1: Какой-то дождевик, а не
0: знаю. Садили томаракери сацве Мария.
1: Вот что это?
0: Расшинелеба, чинури садили томара.
1: Блин, а рюкзак.
0: Чанда базурк чанта.
1: А если он упарон?
0: Дай динет. Дай динет.

0: кладёт
1: на стол. Ноги дозадепс.
0: И?
1: Да?
0: Ну.
1: Минди.
0: Зараза.
1: Чанда басин эрле чакра.
0: Всё.
1: Морча, зацва.
0: И я так доложусь.
1: Цели не бися.
0: Всем спокойной ночи.